возможность, а в ней происходит на душе. Как он strength, как он strength, как он твой босс. И там